0: Good morning, Kenneth Monferron. Welcome to your radio campus.
1: Я телефон сегодня в зоне по радио кампус. Доброго дня, вас вітаю.
2: Welcome to radio campus.
3: Bonjour à tous.
4: Rose Bahab, шамадин
5: ба. Салам ба хама, хош омадин ба.
6: Мархаба, мекум фи кулли тер радио.
7: Radio campus, c'est super.